Monte Carlo Night.

Get a drink. Have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 км.

0: пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voye Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voye.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специально условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
6: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.

0: Commercial time. Реклама.
1: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: pasión. Amor y pasión.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Монте-Карло». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-47-822. Выдано 16 декабря 2011 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Радио Монте-Карло.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
10: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
11: АО .ООО банк .С. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail 7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+. В комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
12: Что в моде в этом сезоне?
13: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
14: Комфортная база. Пакет теплых опций и стильный салон.
15: Умный образ. Технологии, которые понимают полуслова.
16: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
17: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
18: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать.
19: Срочно надо брать!
20: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте amoda.ru.
21: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
22: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс. Yeah.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Лучший врач, величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров Первых, премиальный семейный квартал в центре Петербурга с видами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров Первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333.
3: Рассрочка предоставляет застройщику ОСЗМО. Тайная декларация.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Лиговский проспект, 52. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Санкт-Петербурге 8 утра. Eugene Crow. Right now. Один человек сказал: дайте мне точку опоры, и я переверну этот мир. Но другие предпочтут на точку опоры просто опираться, желательно в горизонтальном положении и как можно дольше. Впрочем, 14-й день октября диктует свои условия, и рассвет уже с нами. И пора, пожалуй, устремиться навстречу разному интересному. Интересному, конечно же, в лучшем смысле. Доброго утра!

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Характер – это стиль взаимодействия с миром. Дом от RBI – это яркий характер, выраженный в архитектуре. Выбирайте квартиру на сайте rbi.ru. RBI – жизнь искусства. Дом – характер. ООО «СЗ Измайловский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10%.

0: процентов всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
1: Максидом.
2: Лучший врач, величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров Первых. Премиальный семейный квартал в центре Петербурга с видами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров Первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333.
3: Рассрочка без застройщика УСЗМО. Тайная лицензия.
4: Выставка «Балет. Земные боги» в Театральном музее. Окунитесь в мир мужского балета 20 века. Образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса. Легендарные артисты, навсегда изменившие облик мужского танца. Театральный музей. Улица Зодчего Роси, дом 2. 6+.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
21: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
22: ОСАГО в альфа-страховании.
23: Вот настоящий порядок.
24: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
20: Красота-то какая, лепота.
25: А у альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
26: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
27: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
28: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026. Модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
29: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Gourmet Report.
1: В студии Диана Пылаева. Здравствуйте. Правительство канадского Квебека позволило 10 высококлассным ресторанам подавать своим посетителям необычную дичь – бобра, белку, дикого оленя, зайца и андатру. Все эти звери появятся в меню ресторанов этой осенью, когда начнется охотничий сезон. Послабление законов, запрещающих потребление этих животных, является попыткой властей привлечь взыскательных гурманов, способствуя развитию туризма. Этот шаг Квебек сделал одним из первых в Северной Америке. До недавнего времени продажа мяса диких животных была незаконной. Единственным способом попробовать оленя или зайца была самостоятельная охота. Власти Квебека уверяют, что продажа мяса будет

0: развиваться постепенно и под строгим контролем правительства. Ни один из видов представленных животных не находится под угрозой исчезновения. Охота на большую часть животных будет разрешена лишь в течение очень короткого сезона. Также власти обещают тщательно следить за безопасностью потребления этого мяса.
1: Gourmet Report.
0: В 1959 году Поль Женез де Сор открыл в Париже ресторан «Антрикот». С тех пор концепция заведения не менялась. В его меню можно найти только одно блюдо – фирменный антрикот с домашним картофелем фри и секретным соусом. Рецепт блюда держится в тайне уже более 50 лет. Филиалы ресторана с одним единственным блюдом в меню есть в Лионе, Бордо, Нанте, Монпелье и Тулузе. Антрикот завоевал армию поклонников благодаря мясу самого высокого качества и соусу, рецепт которого разгадать не удалось пока никому. Известно только, что в основе сливочное масло, дижонская горчица, соль и черный перец. Остальные ингредиенты знает лишь семья, владеющая ресторанной сетью. Официант сначала приносит стартер – это листья салата с оливковым маслом и бальзамическим уксусом. А после главное блюдо – нарезанную тонкими ломтиками говядину из межреберной части. Мясо можно приготовить разной степени прожарки, также к нему подают красное вино.
1: Gourmet Report.
0: Блюда, которые стоят дороже, кажутся людям более вкусными. Данный факт удалось установить в ходе эксперимента с участием более 100 человек. Добровольцев поместили в ресторан со шведским столом, разделили на две группы и предложили заплатить. Одна группа выложила за ужин по $4 с человека, вторая по 8. Далее добровольцы должны были оценить вкусовые качества еды. Оказалось, что еда за $8 была на порядок вкуснее. И к этому часу это все о вкусной и полезной пищи.
1: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Commercial time.
2: Реклама.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: В хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 500 40 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
4: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка Банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка Банк.
13: АО «Точка». ООО «Банк. Точка». Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития. Скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком. 18+. Реклама.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.
3: Петербург – место, где рождается стиль. На Большом 17 зародилась история «Пижама-стори». Мы создаем премиальную одежду для тех, кто любит жить не просто в комфорте, а с шиком. И встречает красиво каждый день. Натуральный шелк, вискоза, хлопок и безупречный крой. Для жизни, где нет случайных деталей. «Пижама-стори». Бутик на Большом проспекте Петроградской страны 17 и на сайте pyjamastory.ru. ИП Смирнова Анастасия Юрьевна, ИНН 532-116-641-673.
4: Ставни обводные. Дом бизнес-класса. Адмиралтейский район. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в октябре скидка 15% на ограниченный пул квартир. Звоните 501-1151. Застройщик ставни обводные. Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено.

В Санкт-Петербурге 9 утра. Юджин Кроу. Right now. Иногда невозможно сидеть сложа руки и наблюдать, как кто-то поблизости трудится в поте лица и всячески суетится по каким-то рабочим задачам. И можно, конечно же, помочь, но не всякая помощь на пользу. Поэтому нужно просто сменить угол обзора, повернуть кресло в другую сторону. Интересно, и постепенно в сторону продуктивности, мягко раскачиваясь, вам среды и доброго утра.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741.
3: Есть места, где спокойствие – это состояние души, а комфорт – основа жизни. Радио Монте-Карло и специализированный застройщик «Алгоритм Солнечное» представляет программу «Привилегия быть собой». Все об уникальной коллекции курортных резиденций в курортном районе Петербурга. Для тех, кто ищет баланс между движением и покоем и предпочитает жить в гармонии с собой. Привилегия быть собой. Слушайте каждый вторник и четверг в 17:50. 18+.
4: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Лиговский проспект, 52.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Commercial time. Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Казань брал, Астрахань брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Шапка, носки, еще шапка.
17: Мам, я на 2 дня еду.
16: Именно.
18: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
19: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
20: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
21: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
22: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
23: В ленте.
24: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
25: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Auto Report.
3: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Экспорт электрокаров и гибридов из Китая взлетел в 2,3 раза. За границу ушло 558 тысяч таких машин. А вот дома в Китае продажи падают уже 12 месяцев подряд. Но заводы не простаивают. В сентябре они отгрузили на 12% больше, чем год назад. На первом месте компания BYD. В тройку лидеров вошли Geely и Chery. Китайская экспансия продолжается. Ранее стало известно, что Китай впервые стал главным поставщиком машин в Германию. За 7 месяцев этого года туда отправили 175 тысяч авто. Рост обеспечили в основном электрокары и гибриды.
1: Auto Report.
3: Новый большой гибрид Volkswagen в Китае оказался дешевле, чем ожидалось. Максимальный запас хода кроссовера превышает 1600 километров. Цена в Китае стартует с отметки 2 850 000 рублей по текущему курсу. Предложено три варианта силовых установок. Все они базируются на полуторалитровом ДВС с отдачей 143 силы. На базовой модификации к нему прилагается электромотор на 299 сил и батарея на 51,1 кВт-часов. В оснащение кроссовера войдут, к примеру, адаптивные амортизаторы, пневмоэлементы с возможностью регулировки клиренса в диапазоне 150 мм, 9 подушек безопасности, массаж на передних креслах и заднем диване, а также медиа-система с двумя дисплеями и сенсорные панели в дверных картах. Максимальное количество динамиков 23.
1: Auto Report.
3: Одной из главных премьер парижского автосалона стал эффектный концепт Alfa Romeo Cuore Rosso, появление которого породило слухи о скором выходе седана Giulia нового поколения. Но по заявлению главы компании, таких планов пока нет. Концепт Cuore Rosso, несмотря на его проработанность, представляет собой не прообраз конкретной серийной модели, а дизайнерское заявление о дальнейшем развитии бренда. Первой моделью, которая получит внешность в том же стиле, станет кроссовер на замену нынешнему Tonale. Его планируется выпустить в начале 2028 года. И к этому часу это все о машинах и моторах.
0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest. Commercial time.
0: Реклама.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается? Уф!
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «СиЭс 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
15: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75+, в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на «Чанган.Авто.ру». Не оферта. Предложение ограничено.
16: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое.

0: Приготовь, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.
3: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Санкт-Петербурга и на coral.ru.
4: Ставни обводные. Дом бизнес-класса. Адмиралтейский район. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в октябре скидка 15% на ограниченный пул квартир. Звоните 501-1151. Застройщик ставни обводные. Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено.
5: Тук-тук-тук. Новоселы. В Дом Лента. Для вас скидки до 30%. На напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

В Санкт-Петербурге 10:00. Eugene Crow. Right now. Человеческая ошибка, хоть и есть у нас на это право, она почти всегда словно что-то негативное. Но сегодня немного промазали синоптики, безоблачное небо в прогнозе отсутствовало. А в реальности, пожалуйста, и это всех устраивает, пусть даже не очень согревает. Интересной и продуктивной местами с ошибками к лучшему вам среды и доброго утра.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом.
4: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Реклама на радио Монте-Карло в Санкт-Петербурге.
6: 244-30-04.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
0: Realty Report.
2: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Налоговая служба стала намного активнее ловить серых арендодателей. В Москве за прошлый год инспекторы проверили 154 тысячи человек. В итоге почти 64 тысячи владельцев жилья вышли из тени и заплатили налоги. Это принесло столичному бюджету более 9 миллиардов рублей. Еще около 29 тысяч человек легализовали доходы от продажи другого имущества, добавив в казну свыше 2 миллиардов. Сейчас контроль стал прозрачным и автоматическим, поэтому платить наличными без договора стало опасно. Если не платить налог, штраф составит 20% от суммы. Если докажут, что деньги скрывались регулярно, штраф вырастет до 40%. Если сдавать несколько квартир или жилье для бизнеса, то налоговая признает это предпринимательством. Тогда придется заплатить не только подоходный налог, но и налог на добавленную стоимость, а также штраф за незаконную работу. При этом легальный договор защищает самого хозяина. Он может законно взыскать деньги, если жильцы испортят имущество или перестанут платить.
1: Realty Report.
2: В Португалии падают продажи, но цены продолжают расти очень быстро. Медианная стоимость достигла рекорда в 2254 евро за квадратный метр. Годовой рост цен замедлился до 14,7%, хотя в мае он был 17,1%. Продажи резидентам упали на 6,4%. Иностранцы покупают еще меньше. Их спрос упал на 10,3%. Аренда дорожает. В сентябре ставки выросли на 6%.

12,1 до 18,3 евро за метр. В Лиссабоне рост составил 8,8, в Авейру 22,1%. Португалия остается второй страной в Евросоюзе по росту цен. Главная проблема – жилья просто не хватает. Стране нужно как минимум 300 тысяч новых квартир. Сейчас новое строительство растет всего на 2% в год. Без решительных действий властей цены будут расти и дальше, а жилье станет еще недоступным. Realty Report. Главный туристический район Будапешта отказывается от Airbnb. Почти 60% жителей первого района проголосовали за полный запрет краткосрочной аренды. Столица Венгрии запускает цепную реакцию локальных банов, вынуждая инвесторов срочно пересматривать стратегии вложений в европейскую недвижимость. Местные власти спешат утвердить регламент до конца года, так как истекает общенациональный мораторий на регистрацию новых объектов краткосрочного размещения. Если район не успеет ввести свои правила, то после снятия моратория рынок накроет новая волна заявок от инвесторов. Автоматического запрета пока не произошло. Районный совет готовит концепцию регулирования. И к этому часу это все о том, где хорошо жить. Monte Carlo Digest.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Характер начинается с выбора. Где и как жить? В доме с выразительной архитектурой или в доме с историей? В центре или у парка? Выбирайте квартиру на сайте rbi.ru. RBI. Жизнь. Искусство. Дом. Характер. УСЗ РБИ 6. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-41.

0: Санкт-Петербурге 11:00.
1: Eugene Crow. Right
0: now. Ни много ни мало, но до 7 градусов тепла обещают нам сегодня прогрев воздуха. Совершенно точно не жарко. Но изнутри мы наполнимся теплом праздников. День «Будь лысым и свободным», день борьбы с ожирением домашних животных, животные, конечно же, будут против, день десерта, а также день накопления жизненных сил, источники не указаны, но музыкально комфортно солнечный, в доступе в любое время. Доброго дня!

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Выставка «Балет. Земные боги» в Театральном музее. Окунитесь в мир мужского балета 20 века. Образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса. Легендарные артисты, навсегда изменившие облик мужского танца. Театральный музей. Улица Зодчего Роси, дом 2, 6+.

0: сайте domrfbank.ru.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает.
2: В октябре мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Орендеву, город Москва, Угаренко, 114-774-652-74-44.
3: 18+.

0: Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Fashion Report.
1: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Бывший дизайнер Louis Vuitton, Dior и Fendi Ким Джонс возродит собственный бренд. Напомню, его закрыли в 2008. Первая коллекция будет мужской, но со временем Джонс обещает добавить унисекс-позиции и предметы для дома. В дебютной линейке дизайнер переосмыслит несколько архивных моделей. Среди них двусторонний смокинг-жакет. Одна сторона выглядит как классический вечерний пиджак, другая напоминает разобранную спортивную куртку. Диапазон цен – доступная роскошь пальто примерно 1300 евро, брюки около 380. Выпускать коллекции планируют дважды в год. Онлайн-старт назначен на середину следующего года, а первый флагман появится в Гонконге в октябре 27-го. Fashion Report. Российский бренд спортивной обуви «Два мяча» и московский музыкальный лейбл электронной музыки «Резонанс» выпустили совместную модель. В основе коллаборации лежит переосмысленный силуэт Торн, который отсылает культовой советской модели 1965 года. Дизайнеры сохранили аутентичную форму, но дополнили ее деталями из визуального языка музыкального лейбла. Фирменные нашивки, подошва и дополнительные шнурки выполнены в глубоком цвете бургунди. Главная особенность модели – боковая часть подошвы, которая окрашена вручную. Благодаря этому каждая пара получается уникальной. Кеды доступны в размерах от 36 до 46. Приобрести их можно онлайн на официальных сайтах бренда. Fashion Report. Омега представила коллекцию Seamaster Diver 300M, посвященную Джеймсу Бонду и его противнику организации «Спектр». В линейку вошли 6 моделей, по 3 на каждую тему. Это первая серия бренда, где персонаж и его враг оказались вместе. Все часы получили стальной корпус диаметром 42 мм, механизм с запасом хода 55 часов и водонепроницаемость до 300 метров. Бондовская версия вышла в морской гамме, титановый безель 5 класса, синий алюминиевый циферблат с гравировкой в виде волн и ротор, стилизованный под ствол пистолета. Версия «Спектра» мрачнее, черный керамический безель, фактурный темный циферблат и ротор с эмблемой в виде осьминога. И к этому часу это все о стильной и красивой жизни.
0: Monte-Carlo Digest. Commercial time. Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru по телефону 03-21-0+.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман. На сумасшедший!

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
1: Звезды путешествий приглашают на Мальдивы. Белоснежные пляжи и природа райских островов ждут вас. Проведите сказочный отпуск в отеле «Сан Сиам Олу Вэлли». Роскошная вилла с традиционным интерьером и современным уровнем комфорта на берегу океана. Шикарный спа-центр. Прогулки на яхте к коралловым рифам. Романтические ужины прямо посреди океана. Ваш идеальный отпуск в отеле «Сан Сиам Олу Вэлли». Звезды путешествий. 3 7 0 3 9.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Ставни обводные. Дом бизнес-класса. Адмиралтейский район. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в октябре скидка 15% на ограниченный пул квартир. Звоните 501-1151. Застройщик ставни обводные. Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Реклама на радио Монте-Карло в Санкт-Петербурге.
5: 244-30-04.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
16: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву».

0: Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ОРДВУ, город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
1: 18+. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Monte Carlo. Diana April. Right now. Два часа дня в северной столице, обеденный тайм-аут продолжается, и тем, кто никуда не торопится и предпочитает завершить его максимально вкусно, гастрономический календарь предлагает отметить Международный день десерта, который напоминает о важности радовать себя, особенно осенью, сладкими угощениями. Так что есть повод попробовать что-то новенькое, ну или побаловать себя своим самым любимым десертом.
1: Monte Carlo. Lunchtime on Radio Monte Carlo.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Санкт-Петербурга и на coral.ru.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Выставка «Балет. Земные боги» в Театральном музее. Окунитесь в мир мужского балета 20 века. Образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса. Легендарные артисты, навсегда изменившие облик мужского танца. Театральный музей. Улица Зодчего Роси, дом 2, 6+.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Корона! Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
3: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Gourmet Report.
3: В студии Диана Пылаева. Здравствуйте. Правительство канадского Квебека позволило 10 высококлассным ресторанам подавать своим посетителям необычную дичь – бобра, белку, дикого оленя, зайца и ондатру. Все эти звери появятся в меню ресторанов этой осенью, когда начнется охотничий сезон. Послабление законов, запрещающих потребление этих животных, является попыткой властей привлечь взыскательных гурманов, способствуя развитию туризма. Этот шаг Квебек сделал одним из первых в Северной Америке. До недавнего времени продажа мяса диких животных была незаконной, и единственным способом попробовать оленя или зайца была самостоятельная охота. Власти Квебека уверяют, что продажа мяса будет развиваться постепенно и под строгим контролем правительства. Ни один из видов представленных животных не находится под угрозой исчезновения. Охота на большую часть животных будет разрешена лишь в течение очень короткого сезона. Также власти обещают тщательно следить за безопасностью потребления этого мяса.
1: Gourmet Report.
3: В 1959 году Поль Женес де Сор открыл в Париже ресторан «Антрикот». С тех пор концепция заведения не менялась. В его меню можно найти только одно блюдо – фирменный антрикот с домашним картофелем фри и секретным соусом. Рецепт блюда держится в тайне уже более 50 лет. Филиалы ресторана с одним единственным блюдом в меню есть в Лионе, Бордо, Нанте, Монпелье и Тулузе. Антрикот завоевал армию поклонников благодаря мясу самого высокого качества и соусу, рецепт которого разгадать не удалось пока никому. Известно только, что в основе сливочное масло, дижонская горчица, соль и черный перец. Остальные ингредиенты знает лишь семья, владеющая ресторанной сетью. Официант сначала приносит стартер – это листья салата с оливковым маслом и бальзамическим уксусом. А после главное блюдо – нарезанную тонкими ломтиками говядину из межреберной части. Мясо можно приготовить разной степени прожарки, также к нему подают красное вино.
1: Gourmet Report.
3: Блюда, которые стоят дороже, кажутся людям более вкусными. Данный факт удалось установить в ходе эксперимента с участием более 100 человек. Добровольцев поместили в ресторан со шведским столом, разделили на две группы и предложили заплатить. Одна группа выложила за ужин по $4 с человека, вторая по 8. Далее добровольцы должны были оценить вкусовые качества еды. Оказалось, что еда за $8 была на порядок вкуснее. И к этому часу это все о вкусной и полезной пищи.
0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest. Commercial time.
4: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей.

0: платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «Семагент» и ООО «Семь». Подробные условия на сайте a7-agent.ru. Рекламодатель ООО «Семь», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть «Точка банк».
6: ПАО «Точка», ООО «Банк», «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+, реклама.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо».
13: Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Commercial time.
1: Реклама. Петербург – место, где рождается стиль. На Большом 17 зародилась история «Пижама Стори». Мы создаем премиальную одежду для тех, кто любит жить не просто в комфорте, а с шиком. И встречает красиво каждый день. Натуральный шелк, вискоза, хлопок и безупречный крой. Для жизни, где нет случайных деталей. «Пижама Стори». Бутик на Большом проспекте Петроградской стороны 17 и на сайте pyjamastory.ru. ИП Смирнова Анастасия Юрьевна, ИНН 532-116-641-673.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
3: Реклама на радио Монте-Карло в Санкт-Петербурге.
4: 244-30-04.

0: Monte Carlo. Diana April. Right now.
1: 3 часа дня в Петербурге. Маленькая пятница продолжается. Сегодня прекрасный день. Дождались мы антициклона. И, как сказал главный синоптик города, намечается прабабье лето. По словам Александра Колесова, перестройка в атмосфере продолжает удивлять. Сейчас и ночи станут намного теплее. А днем же воздух будет прогреваться до 14 градусов тепла, как минимум, предстоящие 3 дня.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Есть места, где спокойствие – это состояние души, а комфорт – основа жизни. Радио Монте-Карло и специализированный застройщик «Алгоритм Солнечное» представляет программу «Привилегия быть собой». Все об уникальной коллекции курортных резиденций в курортном районе Петербурга. Для тех, кто ищет баланс между движением и покоем и предпочитает жить в гармонии с собой. «Привилегия быть собой». Слушайте каждый вторник и четверг в 17:50. 18+. Thank you.

0: 900-344-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Звезды путешествий приглашают на Мальдивы. Белоснежные пляжи и природа райских островов ждут вас. Проведите сказочный отпуск в отеле «Сан-Сиам и Руфуши» на острове, который поражает многообразием экзотических растений. Роскошные виллы с бассейнами, лаунж-зонами и садами. 15 ресторанов. Один из самых больших спа-центров. Ваш идеальный отпуск в отеле «Сан-Сиам и Руфуши». Звезды путешествий. 3 семерки, 0 3 девятки.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
7: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
8: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный. Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
1: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
2: 18+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Fashion Report.
3: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Бывший дизайнер Louis Vuitton, Dior и Fendi Ким Джонс возродит собственный бренд. Напомню, его закрыли в 2008. Первая коллекция будет мужской, но со временем Джонс обещает добавить унисекс-позиции и предметы для дома. В дебютной линейке дизайнер переосмыслит несколько архивных моделей. Среди них двусторонний смокинг-жакет. Одна сторона выглядит как классический вечерний пиджак, другая напоминает разобранную спортивную куртку. Диапазон цен – доступная роскошь пальто примерно 1300 евро, брюки около 380. Выпускать коллекции планируют дважды в год. Онлайн-старт назначен на середину следующего года, а первый флагман появится в Гонконге в октябре 27-го.
1: Fashion Report.
3: Российский бренд спортивной обуви «Два мяча» и московский музыкальный лейбл электронной музыки «Резонанс» выпустили совместную модель. В основе коллаборации лежит переосмысленный силуэт Торн, который отсылает к культовой советской модели 1965 года. Дизайнеры сохранили аутентичную форму, но дополнили ее деталями из визуального языка музыкального лейбла. Фирменные нашивки, подошва и дополнительные шнурки выполнены в глубоком цвете бургунди. Главная особенность модели – боковая часть подошвы, которая окрашена вручную. Благодаря этому каждая пара получается уникальной. Кеды доступны в размерах от 36 до 46. Приобрести их можно онлайн на официальных сайтах бренда.
1: Fashion Report.
3: Omega представила коллекцию Seamaster Diver 300M, посвященную Джеймсу Бонду и его противнику организации Spectre. В линейку вошли 6 моделей, по 3 на каждую тему. Это первая серия бренда, где персонаж и его враг оказались вместе. Все часы получили стальной корпус диаметром 42 мм, механизм с запасом хода 55 часов и водонепроницаемость до 300 метров. Бондовская версия вышла в морской гамме. Титановый безель 5 класса, синий алюминиевый циферблат с гравировкой в виде волн и ротор, стилизованный под ствол пистолета. Версия спектра мрачнее. Черный керамический безель, фактурный темный циферблат и ротор с эмблемой в виде осьминога. И к этому часу это все о стильной и красивой жизни.
0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest. Commercial time.
4: Реклама. Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Корона.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7 0% на цену.

0: на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка.Банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть «Точка.Банк».
2: ООО «Банк.» Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+ реклама.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время. Постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Diana April.
1: Right now. 4 часа дня в Петербурге. Сегодня у нас среда. К середине недели уже чувствуется приятная отдача. Понедельник с его включением в ритм и вторник с нагоняющими делами позади, а впереди плавный разгон к выходным. Пусть завершение дня порадует какими-то приятностями, будь то рабочие моменты или личные встречи. Всем красивым и талантливым желаю улыбок и успехов!

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Свобода начинается с выбора. Где и как жить? В доме с бассейном или с фитнес-залом? С видом на центр или на сад? Выбирайте квартиру на сайте rbi.ru. RBI. Жизнь – искусство. Дом – свобода. ОСЗ RBI-7. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Лиговский проспект, 52. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является одеждой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
15: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
16: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
17: 18+.
18: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Travel Report.
1: В студии Диана Пулеева. Здравствуйте. Еще одна не самая очевидная африканская страна может стать востребованным направлением среди состоятельных российских туристов. Речь о Руанде. Местные власти считают, что их страна обладает особенной привлекательностью и потенциалом. Об этом на днях заявил руандийский посол в России. По его словам, премиальный отдых в Руанде не исключает заботы об окружающей среде. В стране активно развиваются эко, агро и культурный туризм. В Руанде можно посмотреть на горных горилл в их естественной среде обитания. Это единственное место в мире, где в регионе, граничащем с горным массивом Вирунга, там, где вулканические горы покрыты тропическими лесами, обитают эти животные. Это как китайская панда, заявил посол. Совершенно уникальная ивы. С 15 ноября этого года будет запущен новый мультимодальный экспресс-маршрут через аэропорт Новокузнецка до горнолыжного курорта Шерегеш, сообщили в пресс-службе Минтранса России. Авиапассажиры смогут сесть в микроавтобус непосредственно рядом с терминалом. На маршрут поставят 4 современных машины, оборудованных для перевозки багажа и горнолыжного снаряжения. Дорога до курорта займет 2,5 часа. Оформите единый билет на самолет и автобус, а также отдельный билет на автобус можно на сайте. Travel Report. Последние дни на Бали фиксируются проблемы с топливом. На заправках образуются огромные очереди, однако организованных туристов ситуация не коснулась. Отельный трансфер доступен, все экскурсии проводятся, сообщает Российский союз туроператоров. В ближайшее время на Бали поставят больше топлива, ситуация должна нормализоваться. Возвращение к нормальной жизни ждут ориентировочно 20 октября этого года. И к этому часу это все о правилах хорошего отдыха. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте «Наш».
3: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Реклама на радио «Монте-Карло» в Санкт-Петербурге.
5: 244-30-04.

0: Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Diana April.
2: Right now. 5 часов вечера. В Петербурге «Маленькая пятница» выходит на финишную прямую. Можно подвести промежуточные итоги и распланировать четверг. Ну и, конечно, придумать что-то приятное на вечер. Сегодня даже погода значительно увеличивает круг душевных занятий. И даже если нет никаких идей, просто вечерняя неспешная прогулка в хорошей компании уже станет чудесным завершением.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Звезды путешествий приглашают на Мальдивы. Белоснежные пляжи и природа райских островов ждут вас. Проведите сказочный отпуск в отеле «Сан-Сиам» и «Рувели». Пляж с видом на волшебную лагуну. Усыпанные цветами ванны, бассейны и бани в спа-центре, расположенном прямо на воде. Собственный дайвинг-центр. Ваш идеальный отпуск в отеле «Сан-Сиам» и «Рувели». Звезды путешествий. 3 7 0 3 9.
3: Выставка «Балет. Земные боги» в Театральном музее. Окунитесь в мир мужского балета 20 века. Образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса. Легендарные артисты, навсегда изменившие облик мужского танца. Театральный музей. Улица Зодчего Роси, дом 2. 6+.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
17: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
21: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.

0: talk about.
1: Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Digest.
1: Auto Report.
3: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Экспорт электрокаров и гибридов из Китая взлетел в 2,3 раза. За границу ушло 558 тысяч таких машин. А вот дома в Китае продажи падают уже 12 месяцев подряд. Но заводы не простаивают. В сентябре они отгрузили на 12% больше, чем год назад. На первом месте компания BYD. В тройку лидеров вошли Geely и Chery. Китайская экспансия продолжается. Ранее стало известно, что Китай впервые стал главным поставщиком машин в Германию. За 7 месяцев этого года туда отправили 175 тысяч авто. Рост обеспечили в основном электрокары и гибриды. Новый большой гибрид Volkswagen в Китае оказался дешевле, чем ожидалось. Максимальный запас хода кроссовера превышает 1600 километров. Цена в Китае стартует с отметки 2 850 000 рублей по текущему курсу. Предложено три варианта силовых установок. Все они базируются на полуторалитровом ДВС с отдачей 143 силы. На базовой модификации к нему прилагается электромотор на 299 сил и батарея на 51,1 кВт-часов.

0: В оснащение кроссовера войдут, к примеру, адаптивные амортизаторы, пневмоэлементы с возможностью регулировки клиренса в диапазоне 150 мм, 9 подушек безопасности, массаж на передних креслах и заднем диване, а также медиа-система с двумя дисплеями и сенсорные панели в дверных картах. Максимальное количество динамиков 23. Auto Report. Одной из главных премьер парижского автосалона стал эффектный концепт Alfa Romeo Cuore Rossa, появление которого породило слухи о скором выходе седана Giulia нового поколения. Но по заявлению главы компании, таких планов пока нет. Концепт Cuore Rossa, несмотря на его проработанность, представляет собой не прообраз конкретной серийной модели, а дизайнерское заявление о дальнейшем развитии бренда. Первой моделью, которая получит внешность в том же стиле, станет кроссовер на замену нынешнему Tonale. Его планируется выпустить в начале 2028 года. И к этому часу это все о машинах и моторах.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте, кроме Лента Эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
6: В Ленте.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрефбанке.
10: АО «Банк Домреф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrefbank.ru.
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
16: Капсикам.
15: Маме скрутила шею весной.
16: Капсикам.
15: Плечо подмывает у сына порой.
16: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
15: Капсикам. И боль на удалении.
16: Капсикам. Моя сила в движении.
17: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
19: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Лучший врач, величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров Первых. Премиальный семейный квартал в центре Петербурга с видами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров Первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333.
3: Рассрочка доставляется срочно в УСЗМО. Тайная декларация на сайте.

0: 103-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Есть места, где спокойствие – это состояние души, а комфорт – основа жизни. Радио Монте-Карло и специализированный застройщик «Алгоритм Солнечное» представляет программу «Привилегия быть собой». Все об уникальной коллекции курортных резиденций в курортном районе Петербурга. Для тех, кто ищет баланс между движением и покоем и предпочитает жить в гармонии с собой. «Привилегия быть собой». Слушайте каждый вторник и четверг в 17:50. 18+. Yeah.

Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Diana April. Right now. 6 вечера в Петербурге. Надеюсь, с делами на сегодня закончили. Можно и повеселиться. А повод для минутки юмора имеется. Сегодня отмечается День лысых и свободных. Свободных от стеснения и застенчивости. Тех, кто с гордостью относится к своей внешности. Так что от души поздравляю всех причастных, но и вы не забудьте поздравить этих брутальных красавчиков, если в вашем окружении такие.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Квартиры в доме гений от RBI в Невском районе. Приватный зеленый двор. Паркинг и парк с лежаками и беседками. Смотрите на сайте rbi.ru. RBI. Жизнь искусства. УУ «Специализированный застройщик RBI-7». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Санкт-Петербурга и на coral.ru.
4: Лучший врач, величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров Первых, премиальный семейный квартал в центре Петербурга с видами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров Первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333.
5: Рассрочка предоставляет застройщику ОСЗМО. Тайная декларация на сайте
2: Матрика.ру. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных.

0: прямо сейчас.
1: Тук-тук-тук, новоселы. В Дом Лента для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Монте-Карло представляет «Cinema Weekend». Все о важнейшем из искусств. Кино, кино и еще раз кино, которое можно посмотреть в ближайший уикенд в Петербурге. «Cinema Weekend».
1: Всем привет, в студии Сандра Клок. Прямо сейчас я расскажу, какое кино будем смотреть в ближайший уикенд. С 14 по 18 октября пройдет 5-й международный кинофестиваль авторского кино «Каро Арт». Нам покажут громкие зарубежные российские премьеры, новинки из отечественных киносмотров, классические картины, киноверсии театральных спектаклей, клипы и документальные фильмы об известных артистах. Темы и программы юбилейного фестивального года вдохновлены известной песней «Любовь моя будет тут». Полное расписание и подробности программы фестиваля на сайте karoartfestival.ru. 15 октября в «Авроре» можно попасть на премьеру нового фильма Павла Лунгина «Четыре жизни» Петра Мамонова, который выйдет в прокат на следующей неделе. Критики называют фильм первым по-настоящему рок-н-ролльным док-байопиком западного формата, а также говорят, что у фильма есть потенциал стать документальным хитом. Новая лента Павла Лунгина рассказывает об этапах судьбы Петра Мамонова, его поисках смысла жизни и перерождении культового музыканта и актера. Картина соткана из уникальных архивных кадров, интервью разных лет, впервые опубликованных видео из домашнего архива и воспоминаний тех, кто был рядом. Увидим, как в одном человеке уживались четыре противоречивые ипостаси: хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актер и православный отшельник.
0: Cinema Weekend.
1: С 16 по 24 октября Петербург превратится в мировую столицу авторского кино. Возвращается 36-й международный фестиваль «Послание к человеку», смотр, который давно перестал быть просто площадкой для документалистов. География фестиваля в этом году охватывает весь город. Чтобы увидеть главные премьеры, придется побегать. Но «Послание к человеку» — это не только конкурсные показы. Это всегда про живой диалог. Здесь спорят о смыслах в очередях за попкорном, узнают новых героев документалистики и доказывают, что кино — это не просто развлечение, а способ понять, что вообще происходит вокруг.
0: Cinema Weekend.
1: 18 октября в рамках «Киноарт» представят премьеру ленты Юрий Бутусов «Барабаны внутри». Это документальный фильм, который исследует личность и творческий путь режиссера. В центре внимания не только его талант, но и то, что им двигало и чем для него была любовь к театру. О Юрии Николаевиче вспоминают те, кто работал с ним вплотную: ученики, актеры, однокурсники и близкие люди. Создатели старались избежать пафоса, и, похоже, им удалось показать живого, сложного человека, не превратив его в памятник. В фильме есть и личные истории, и размышления о природе театрального искусства. А после сеанса запланирована встреча со съемочной группой. Это редкая возможность получить инсайды о том, как рождался фильм, узнать детали, которые не вошли в монтаж, и обсудить впечатления напрямую с теми, кто создавал картину.
0: Cinema Weekend.
1: 17 октября в «Синема Мишель» в честь первого дня рождения стартует первый фестиваль авторского кино «Мишель», в центре которого исследование природы женственности через образы, перевернувшие кинематограф. Программа составлена из 7 совершенно непохожих друг на друга див. От Греты Гарбо до Любови Орловой, от Ингрид Бергман до Ким Новак. Это образы героинь, способных впечатлять и вдохновлять, соединяющих красоту и силу, цельность и глубину. Самый ранний фильм фестиваля – немая мелодрама Кларенса Брауна «Плоть и дьявол», в которой Грета Гарбо создает эталонный образ фемфаталь искусительницы, сподвигающей мужчин на роковые поступки. Ее противоположность – героиня Ингрид Бергман в «Касабланке», разрывающаяся между чувством и долгом и готовая на самопожертвование. «Касабланку» можно посмотреть в субботу. А в воскресенье покажут оттепельную классику с Татьяной Дорониной. Еще раз про любовь. И к этому часу это все о самых интересных киносеансах грядущего уикенда. Ходите в кино.
0: Cinema Weekend. Все о важнейшем из искусств. Кино, которое можно посмотреть в ближайший уикенд в Петербурге.

into wrongdoing.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
0: Realty Report.
2: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Налоговая служба стала намного активнее ловить серых арендодателей. В Москве за прошлый год инспекторы проверили 154 тысячи человек. В итоге почти 64 тысячи владельцев жилья вышли из тени и заплатили налоги. Это принесло столичному бюджету более 9 миллиардов рублей. Еще около 29 тысяч человек легализовали доходы от продажи другого имущества, добавив в казну свыше 2 миллиардов. Сейчас контроль стал прозрачным и автоматическим, поэтому платить наличными без договора стало опасно. Если не платить налог, штраф составит 20% от суммы. Если докажут, что деньги скрывались регулярно, штраф вырастет до 40%. Если сдавать несколько квартир или жилье для бизнеса, то налоговая признает это предпринимательством. Тогда придется заплатить не только подоходный налог, но и налог на добавленную стоимость, а также штраф за незаконную работу. При этом легальный договор защищает самого хозяина. Он может законно взыскать деньги, если жильцы испортят имущество или перестанут платить.
1: Realty Report.
2: В Португалии падают продажи, но цены продолжают расти очень быстро. Медианная стоимость достигла рекорда в 2254 евро за квадратный метр. Годовой рост цен замедлился до 14,7%, хотя в мае он был 17,1%. Продажи резидентам упали на 6,4%. Иностранцы покупают еще меньше. Их спрос упал на 10,3%. Аренда дорожает. В сентябре ставки выросли на 6,1% до 18,3 евро за метр. В Лиссабоне рост составил 8,8%. В Авейру 22,1%. Португалия остается второй страной в Евросоюзе по росту цен. Главная проблема – жилья просто не хватает. В стране нужно как минимум 300 тысяч новых квартир. Сейчас новое строительство растет всего на 2% в год. Без решительных действий властей цены будут расти и дальше, а жилье станет еще недоступным.
1: Realty Report.
2: Главный туристический район.

Будапешта отказывается от Airbnb. Почти 60% жителей первого района проголосовали за полный запрет краткосрочной аренды. Столица Венгрии запускает цепную реакцию локальных банов, вынуждая инвесторов срочно пересматривать стратегии вложений в европейскую недвижимость. Местные власти спешат утвердить регламент до конца года, так как истекает общенациональный мораторий на регистрацию новых объектов краткосрочного размещения. Если район не успеет ввести свои правила, то после снятия моратория рынок накроет новая волна заявок от инвесторов. Автоматического запрета пока не произошло. Районный совет готовит концепцию регулирования. И к этому часу это все о том, где хорошо жить. Monte-Carlo Digest.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
4: Петербург – место, где рождается стиль. На Большом 17 зародилась история «Пижама-стори». Мы создаем премиальную одежду для тех, кто любит жить не просто в комфорте, а с шиком. И встречает красиво каждый день. Натуральный шелк, вискоза, хлопок и безупречный крой. Для жизни, где нет случайных деталей. «Пижама-стори». Бутик на Большом проспекте Петроградской стороны 17 и на сайте pyjamastory.ru. ИП Смирнова Анастасия Юрьевна, ИНН 532-116-641-673.
5: Ставни обводные. Дом бизнес-класса. Адмиралтейский район. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в октябре скидка 15% на ограниченный пул квартир. Звоните 501-1151. Застройщик ставни обводные. Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено.
6: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Лиговский проспект, 52. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еще есть шанс. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Монте-Карло». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-47-822. Выдано 16 декабря 2011 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Квартиры в доме передвижники на обводном канале от RBI. Большой зеленый двор, свой кинозал, красивое лобби. Выбирайте на rbi.ru. RBI. Жизнь как искусство. Застройщик ОСЗ «Измайловский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Санкт-Петербурга и на coral.ru.
4: Ставни обводный. Дом бизнес-класса. Адмиралтейский район. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в октябре скидка 15% на ограниченный пул квартир. Звоните 501-1.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Wellness Report.
3: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Одиночество и жизнь в изоляции могут отнять у человека несколько лет здоровой жизни. К такому выводу пришли ученые, которые изучили почти 277 тысяч человек. Если мужчина чувствует себя одиноким и ни с кем не общается, он теряет около 5 лет жизни без депрессии и тревоги. Для женщин этот показатель составляет примерно 3,5 года. С физическим здоровьем ситуация немного другая, негативный эффект менее значительный. При этом ученые подчеркивают, что одиночество – это субъективное ощущение, а социальная изоляция – объективное отсутствие связей, и это разные явления. Однако, несмотря на то, что одиночество – это про настроение, оно реально укорачивает здоровую жизнь. Интересно, что здоровые привычки заметно смягчают последствия социальной изоляции, но почти не снижают риски, связанные с чувством одиночества. Это говорит о том, что бороться с этими проблемами нужно по-разному.
1: Wellness Report.
3: Ученые развеяли миф о влиянии гаджетов на психику подростков. Долгое использование телефонов давно считается угрозой для психики, но новое исследование ставит этот тезис под вопрос. Ученые выяснили, что связь между долгим сидением в гаджетах и проблемами с психикой у подростков во многом объясняется семейными факторами, генетикой и воспитанием. По масштабным исследованиям наблюдали за детьми из разных семей и за близнецами в возрасте от 9 лет до совершеннолетия. Ученые смогли отделить влияние среды

аборигенов от эффекта экранного времени. При сравнении близнецов внутри одной семьи связь между количеством экранного времени и ментальными проблемами заметно слабела, особенно у однояйцевых близнецов. Это говорит о значимом вкладе наследственности и семейной обстановки. Отказываться от учета экранного времени нельзя, но и сводить проблему только к количеству часов не стоит. Важны содержание активности, мотивация и индивидуальные обстоятельства. Wellness Report. Ученые выяснили, как маникюр влияет на привлекательность и сексуальность. Участники смотрели на цифровые рисунки рук и оценивали их по 8-бальной шкале. Выяснилось, что лучше всего люди воспринимают ногти средней длины. По всем пунктам длинные ногти набрали самые низкие баллы. Белый лак оказался самым привлекательным цветом. Он получил наивысшие оценки за привлекательность и сексуальность, опередив даже красные оттенки. Исследователи не ожидали, что красный окажется ниже белого, поскольку по теории цвета он, как правило, описывается как сигнал привлекательности. Авторы исследования отмечают, что индустрия маникюра стоит миллиарды долларов, но таких исследований очень мало. При этом результаты не означают, что один цвет лучше другого. Но детали точно влияют на первое впечатление и социальное восприятие. И к этому часу это все. Здоровья и красоте. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Лучший врач, величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров Первых, премиальный семейный квартал в центре Петербурга с видами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров Первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333. Рассрочка предоставляется срочку ОСЗМО. Пойдем на лицензию. Я нашла, что я думаю, что я...

0: 3,4,80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Commercial time. Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО Сбербанк 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land – твой выбор, твой характер.
4: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер Астория Гранде открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер GLAND J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах GLAND.

0: Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
5: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. О, «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
6: 18+. Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «СиЭс» 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не офер.

0: Предложение ограничено.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
5: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. О, «Рандеву», город Москва. УГРН 114-774-652-74-44.
11: 18+. Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятный.

0: Подожди, не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
3: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

0: Commercial time. Реклама.
1: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75 плюс от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75 плюс в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
3: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
5: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены. Цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром

бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
3: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
4: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
2: Принимается. Тогда с меня маршрут.
5: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
6: Цена действительно на комплект.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
9: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сбербанк.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
12: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
13: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
2: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
3: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
4: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озон Банка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Commercial time. Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустируют Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
4: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.